людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасения. Спасение ищут для телес,

таков погибели процесс. У бесов целый легион своих целителей лукавых,

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться, а бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить от шлаков сердца.

и по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души, раз боли нет, то мы не лечим. Коль муки совести свежи, ты их забвеньем не души, не усыпляй их бессердечием. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога. Ты думал, шел на Эверест, но привела в дремучий лес. Благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородство. А смерть крадется по пятам.

но спрос на вечное упал. Ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу. И сыв чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоти.

с Бога царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнаженье. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги нам.

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавши мя болезни смертные и потоцы беззакония сметоша мя, болезни адовые обидоша мя, предваривши мя сети смертные, и внегда скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор сметошася и подвигошася, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногам его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его, селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и прият мя, восприят мя от вод многих, и избавят мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей, и пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, просветишь тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя имя, научая руцы мои на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал мя си силою на брань, спял иси вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мне си хребет, и ненавидящие мя потребил иси, возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и жене ведих работышами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог, даяй отпущение мне и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царевой, творяй милость Христу своему Давиду.

Не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласия их. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещи путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранить, и я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послет тебе помощь от святаго и от Сиона заступит тебя, поменет всякую жертву твою, и все сожжения твои точно будет. Даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа своего, услышит Его с небесе святаго своего, в силах спасения десница Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, ти испяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось ему, и хотение устно Его не лишило его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камня честно. Живота просил есть у Тебе, и далось ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелепие возложиши на Него. Яко даси ему благословение во век века, возвеселиши его радостью с лицем твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука твоя всем врагом твоим, десница твоя да обрящется ненавидящие тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица твоего. Господь гневом своим сметет я, и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить. Яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою твоей.

Ставил меня си, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваши отцы наши, уповаша и избавилась и я. К тебе воззваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, опоругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко ты си исторги мя из чрева упование мое от состу матери моей я. К тебе привержен есмь от ложесн, от чрева матери моей я, Бог мой еси ты. Да не отступишь от меня, яко скорби близ, яко несть помогая ми. Абы доша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой прильпе к ртани моему. И вперь смерти свел меси. Якобы доша мя псим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, тиже смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего.

И братья мои посреди церкви воспоютя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни жени годова молитвы нищего, ниже отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услышамя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе. Молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убозии и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки. Я душой поклонившись о всей тучной земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рожчимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне там овсели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюсь, я злая, ко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби меня со беззакониями моими, благи Господи, но искуси меня, Боже, и вразуми сердце мое, испытай меня и уверьте, стези моя, и верьте, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави меня на путь вечен. Ты бо еси путь и истина, и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Акафист святой великомученице Марине, избранней Богом от языческого рода, премудрой невесте Христовой, града Антиохии, заступницы небесней, благодарственная восписуем ти молитвенницы твои, святая многострадальная великомученице Марино, ты же имущий дерзновение ко Господу, от всяких бед, зол и болезней освобождай нас любовью зовущих. Радуйся, великомученице Марино, невесто Христова всехвальная, ангелов Творец, ведай благое произволение Твое, святая мученице, явитя за веру Христову непобедиму страстотерпицу, ты бо добротою телесе и красотою души, просияла еси в дому Отца Твоего и Доослужителя, обаче светом благодати просвященная, веру истинную познала еси, отеческое нечестие отринувши, мы же дивящися таковому Тебе Божию смотрению, во умилении сердец зовем Тим. Радуйся от роковицы Богом избранная, радуйся от юности добродетельным житием украшенная, радуйся из млада суету жизни земные презревшая, радуйся истинную мудрость возлюбившая, радуйся крине девства, посреди терния языческого возвращенная, радуйся от малых лет благодатью свыше осененная,

Пыся, не видящи красоты души Твоя, Ты же, Святая Дева, мира многомятежи отверши, к горнему возвиваеси ум Твой, и возжелеваеси венцем мученическим украситеся от возлюбленного Тобою жениха Христа, воспевающий Ему радостно песня «Аллилуйя». Разум Твой не просвещен еще святым крещением, Святая Марино, просвети, Господь, научая тебя славить единого и истинного Бога. Нечестивый же родитель Твой отречеся от Тебе, но невозможно отторгнуть от веры истинная, в ней же Ты непоколебимо пребывала еси, тем же и нас в добродетелях веры и любви укрепи, зовущих Ти. Радуйся, нрав ангельский, от младенчества стяжавшая, радуйся от юности всю себе Богу предавшая, радуйся благоухание добродетелей от юности возлюбившая, радуйся красотою души и телесе многих удивившая, радуйся девственнице, юным девам незримая помощнице, радуйся рода христианского украшения, радуйся истины Царствия Божия уразумевшая, радуйся свыше избранная на подвиг исповедания Христа, радуйся благочестие в себе воспитавшая, радуйся идольского служения прелесть обличившая, радуйся блаженная земным Отцем за веру Христову гонимая, радуйся небесного Отца чи честная, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, силою свыше припоясанная возмолаясь и победите искушение, егда гонитель христиан епарх Олимврий, удивися красоте Твоей, и возжела взять тебя в жены, словесы ласкательными убеждая тебя принести жертву идолом, Ты же славу мира сего презревши, исповедала еси себе христианку, и отвергла еси жениха земного, жениха бессмертного жизнодавца Христа взыскующий, таковому дерзновению Твоему дивящися, воспоем укрепившему тебя Господу песня «Аллилуйя». Имущий в сердце своем твердую веру во Христа, яко овча на заколение привелася еси мучительскому судищу Марино преславная, иде же дерзновенно вседержителя всех Бога проповедала еси пред народом и силою божественной укрепляема, судей нечестивых посрамила еси, прими, убо, от любви нашей приносимые Тебе похвалы. Радуйся, многобожия лесть обличившая, радуйся, истинные веры поборнице, радуйся от юности и идолослужения презревшая, радуйся, истинное богопочитание, даже до смерти возлюбившая, радуйся, кроме небесного, иного жениха знати не восхотевшая, радуйся, соблюдшая чистоту девства Твоего, радуйся, замыслы мучителя Твоего Олимврия рассеявшая, радуйся, гнева Его не убоявшаяся, радуйся, голубице кроткая и страдалице Христа ради, радуйся, Сыном Божиим, призванная в чудный свет веры и благодати Его, радуйся добродетельным житием Своим, сосудом Духа Святаго соделавшаяся, радуйся, звездо светозарная, в Антиохии Богом возженная, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, бурею ярости одержим безумный мучитель, повели тело Твое лютым мукам предати, тогда оружие врага изнеможе, и кровми Твоими земля освятися, Ты же, доблестве не претерпевши муки злые, взирающий на воздаяние будущее, и возмогающий вся о Господе, с умилением взывала еси укрепившему тебя Христу Богу, аллилуйя. Слышав от Тебе, нечестивый мучитель, мужественное исповедание веры Христовы, заключите в темницу, иди же сам князь тьмы, во образе змея явися, хотя устрашите тебя, Ты же Дева чистая, непобедимою силою креста укрепляема, ополчение самого дьявола отразила еси,
і благодать приява Ісі отгоняє.

ті духи нечистия, і силу вражею сокрушати, всього раді ми, слышавши, како посрамися дьявол, от діви побіждаєм, радосно вопієм тісіце. Радуйся неправедному судіщі дерзновенно представшая, радуйся християнку себе исповедавшая, радуйся всемощную силу благодати Христовой познавшая, радуйся злобы неверных не устрашившаяся, радуйся святая дева, мучителей своих посрамившая, радуйся паче сильных мужей крепчайшая, радуйся темничное заключение, Христа ради претерпевшая, радуйся силою креста, главу дьявола сокрушившая, радуйся во плоти сущи, бесплотного врага поправшая, радуйся козни дьявола победительнице, радуйся истинная Христовых страстей причастнице, радуйся, яко мзда твоя много на небесе, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная. Боготочней звезде подобна была еси Марино, егда в темнице заключенная ликующи, славословила еси Христа жениха своего, всего ради удостоитя Господь дивного видения креста и голубицы исцелить от всех ран, радость даруя и на новый подвиг укрепляя, тем же молим, уврачуй раны греховные всех любовью чтущих тя и воспевающих Богу Аллилуйя. Видя епарх Олимбрий святую Марину, изведенную из темницы здравую и светлу, разъярися злобою и паки предадею на муки, повелел пригвоздите на древе и свещами горящими полите тело ея, обаче огни вещественны, невозможе изнурите тя, святая отроковице, огнем бо любви божественной озаряема, и трием отроком подобящися, поправа еси огнь сей, тем же нестерпимого огня вечного избави всех, чтущих тя и воспевающих тако. Радуйся кровью своею торжество веры истинные утвердившая, радуйся, яко сам Господь свыше, презрена твоя страдания, радуйся в темнице дивного видения сподобившаяся, радуйся честный крест Господа твоего узревшая, радуйся язвы Христовы на теле твоем носившая, радуйся от всех язв тех Господем исцеленная, радуйся на подвиг мученичества свыше укрепленная, радуйся божественным светом осиянная, радуйся огнем земным, Христа ради опаленная, радуйся божественным огнем, сердца наше возжигающая, радуйся велиара лютого победившая, радуйся, яко силы адские трепещут славы Твоя, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, проповедница чудес и славы Божия явилася еси великомученице Марино, егда верже тя в воду мучитель, повелев утопить тя связану, тогда дарова Господь знамение всему народу, восия над главою мученицы свет несказанный, явися столб огненный с крестом, и белая голубица свинцем золотым, и бысть глас выше глаголяй, мир тебе, невесту Христова Марино, ныне же приимешь и венец неувядаемый от руки Господней, и почиешь и в Царстве Небеснем, всего ради мы прославляем Бога, давшего тебе благодать таковую, и поем Ему Аллилуйя. Воссияла еси, яко светозарная звезда, и божественную благодатью отгнала еси многобожия тьму, святая Марино, просветивши многие люди и же видиша чудеса Божия на тебе явленная, тогда великое множество мужей и жен уверовавши во Христа и мученическую кончину прияша, крестящийся кровью своею, просвети и нас, о Марино, омраченных мглою греховною и светом невечерним озаритя славящих и поющих ти таковая. Радуйся в страданиях, яко злато в горниле очистившаяся,
радуйся, твердейшая адаманта, в терпении Твоем показавшаяся, радуйся, языческое служение поправшая, радуйся, силу Божию пред нечестивыми проповедавшая, радуйся, светом божественным души собравшихся озарившая, радуйся, к вере истине многих приведшая, радуйся, предивная поборница веры Христовы, радуйся, путеводная звездо всем ищущим спасения, радуйся, страданий своими ко Христу людей возводящая, радуйся, чудес Его проповеднице, радуйся, огнем ревности по славе Божией горевшая, радуйся, непорочная голубице, возлетевшая в небесные обители, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, потящим нам прославить и подвиги Твоя и чудеса, великомученице преславная, воспоминаем слова псалмопевца иже древле, духом Господним озаренный, пророчески пояше, пройдохом сквозе огни воду, и извел есины в покой, Ты же, святая Марино, делом сие исполнила еси, яко огнем и водою искушена была еси, и врага невидимого поразивши, вошла еси в чертог небесный со Христом, женихом Твоим, поющий Ему Аллилуйя. Яко новое светило на тверди небесней, воссияла еси всему христианскому роду святая страдалице Марино, егда в голову усеченная, душу свою предала еси Христу жениху Твоему, тем же мы, благовение, воспоминающе страдания и подвиги Твоя, с любовью зовем тесице. Радуйся, веру, надежду и любовь до конца сохранившая, радуйся, смерть телесная не устрашившаяся, радуйся, радостно за главу Церкви Христа, под меч главу свою преклонившая, радуйся, венец славы из рук Господа приявшая, радуйся, яко мучение Твоя зряще, множество людей к Богу обратишася, радуйся, Твоя боконщина, просвети умы помраченные, радуйся, сквозе огни воду мучений, покой небесный вшедшая, радуйся, струи милости верным изливающая, радуйся, во успении Твое многое и великое чудеса сотворшая, радуйся, цветом неувядаемым украшенная на небеси, радуйся, премудрая евангельская Дево, светильник горящий и мущая, радуйся, к мученическому воинству сопричтенная, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, странствие земное совершивший и путь мученический прошедший, страстотерпице святая Марино, водворилася еси в царстве света, обаче люди, с любовью тебе молящаяся не оставила еси, прияла бы еси благодать побеждать и врага рода человеческого, и многие недуги душ и телес наших врачевати, тем же благодарно тя славим, и Богу тя возвеличившему, поем ангельскую песнь Аллилуйя. Вся небесная силы возрадовавшаяся, воспевающая Бога, даровавшего тебе, святая Марино, таковое мужество и непоколебимую твердость во исповедании веры Христовы, тем и по смерти честное тело Твое нетленно сохраненное, положено бысть Божиим изволением во граде Антиохии, источающее обилие чудес, с верою к Твоему заступлению прибегающим и молитвенно Тебе взывающим. Радуйся нетлением мощей славно от Бога возвеличенная, радуйся, яко мощей Твоих демони трепещут, радуйся, яко честные мощи Твоя, во граде Антиохии многими чудесы прославившися, радуйся теми, бо великий Царьград посвятися, радуйся, яко честные мощи Твоя доныне Господь сохранив земли и та листей, радуйся, яко благоволи Бог принести десницу Твою на святую гору Афонскую, радуйся всех православных христиан заступнице,
Радуйся радості нам і благодаті вічної ходатайце, радуйся, преславне чудотворице, радуйся огнем молитви, стріли вражія попаляющая, радуйся біди і печалі, от любящих тя отганяющая, радуйся всім призиваючим тя, скорую помощь подающая, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная. Все люди православные проповедуют благодатную Твою помощь стране нашей, от лет бо древних и до ныне, отцы и матери нарекают именем Твоим черей своих, и лика Твоего изображения чудесы, прославившися в церквах наших, тем життя подолгу ублажающее, поем Тобою чудодействующему Богу, аллилуйя! Ведь и мира сего не возмогут по достоянию восхвалить, страдания и добродетели Твоя, великомученице Марино, тем же и мы недостойни, воспейте желающие владыку и жизнодавца, давшего Тебе крепость, самого дьявола не убоятися, и мучителей победить, и молим Тя, призренность сие воздыхание сердец наших, и неотступно буди нам помощница, вся благая дарующая предстательством Твоим, всем поющим Тебе тако. Радуйся, Дево, райскою красотою сияющая, радуйся, лилия благоуханная, благодатью Божию возвращенная, радуйся, страстотерпице, вся узы и сети врага растерзавшая, радуйся, маслину благоплодная, елей милости обильно нам источающая, радуйся, храме непорочности и чистоты, радуйся, о спасении грешных теплое ходатайце у Отца Небесного, радуйся, сущим в темницах и узах утешительнице, радуйся, людям за Христа пострадавшим, путь к небу показавшая, радуйся, на духе нечистая, власть от Господа приемшая, радуйся, в напастях вражих, ко Христу Богу прибегати нас научающая, радуйся, недугов лютых прогонительнице, радуйся, болезненней сильных целительнице, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, спасти хотя всех благоизволи Господь, святые мощи Твоя, великомученице Марино, сохранить его утешение всем верным, яко от востока воссиявши, ныне в странах Запада просвещаешь и всех чтущих Тя, и припадающих к цельбоносным мощам Твоим, да Твоими чудесы и молитвами пробуждаются люди от жизни греховной к жизни святей, воспевающие Творцу Своему и Богу, аллилуйя! Стеною молитвы их, великомученица Марино, сохраняй страну нашу и вся верная, в ней живущая и подвязающаяся, путем правым во Царствие Небесное руководи, за недодеся Тебе благодать, молитесь о людях православных, не токмо земли греческие, но и во всех странах христианских, всего ради и от нас любовью приносимое, благодарное славословие примим. Радуйся, яко Тобою имя Христово в мире прославляется, радуйся, яко Тобою верни, благ вечных сподобляются, радуйся, себо ангели с Тобою ликуют на небеси, радуйся, яко и человеци восхваляют Тя на земли, радуйся, всех православных на путь спасения направляющая, радуйся, грешных на покаяние наставляющая, радуйся от людей верных с любовью прославляемая, радуйся о стране нашей пред Богом и Пресвятою Богородицею ходатайце, радуйся девам и женам, помощнице милостивая богодарованная, радуйся о всех людях земли нашей молитвеннице усердная, радуйся любящим тя святою любовью воздающая, радуйся с царицею небесей и земли, во всем мире молящаяся, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, пение единому и истинному Богу принесла еси, Марино,
не точию словом, но вольным себе в жертву принесением, подражающий Бо распятому за ны Христу, положила еси душу свою за веру истинную, и возлетела еси якого убийца в обители небесные крылами чистоты и любви божественная, ныне же со ангелы и всеми святыми радующийся, воспеваешь и человеколюбцу Богу победную песню «Аллилуйя», воссиявши нам, яко звезда много светлая, мрак демонский твоими молитвами отгоняешь, святая великомученица Марино, тем же молим тися, омраченная страстьми сердца наша просвети, и благодать божественную подашь, и спроси нам грехов оставления у всемилостивого Бога, и яко да верою, радостью, духовною любовью зовем ти. Радуйся, Церкви Христовой, Пресветлая Звездо, радуйся, светильниче, мир озаряй, радуйся в немерцающем свете, душею пребывающая, радуйся, яко паче лучей солнечных, благодатью просияла еси, радуйся, яко светом невещественным, души просвещаеши, радуйся, яко заблудших на путь истины наставляеши, радуйся пред престолом Господним, лампада неугасимая, радуйся, озарившая всю вселенную, светом подвига Твоего, радуйся, всесветлая, благодатью, яко ризою света облеченная, радуйся, трисиянным светом озаренная, радуйся, свяще Богом вожженная, радуйся, яко зріши нині свет неизреченный, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, благодатью исполняется обитель Ватопецкая, имущи сокровище неоскудное десницу Твою, великомученице Марино, от нея же миру божественное исцеление миру источается, и отгоняются демонсти и полцы, призыванием имени Твоего святаго, тем же и нас, память Твою светло празднующих, благодати исполни молитвами Твоими, да воспоем вкупе со святогорцы чудес подателю Богу, аллилуйя. Поюще Бога дивного во святых своих, ублажаем Тя, невесту Христова и великомученице Марино, почитаем страдания Твоя, славим долготерпение и непобедимое мужество, хвалим мученическую кончину Твою, Ты бо на земли силою Божию победила еси сатану, явшегося пред очима Твоима, ныне же, предстоящий престолу Царя Славы, молися о нас, да избавит Господь от действа дьявольского и от всяких бед, чтущих святую память Твою и воспевающих сице. Радуйся благодатью Божию прославленная, радуйся в дому Отца Небесного обитель себе сотворившая, радуйся Христу жениху Твоему спострадавшая, радуйся блаженство святых удостоенная, радуйся дев христианских украшение, радуйся горнего мира, достойная обитательнице, радуйся исповеднице веры во Христа неустрашимая, радуйся смученики и всеми святыми ликовствующая, радуйся угоднице Божия, житию великих святых сопричастнице, радуйся, яко со всеми избранными Божиими присно торжествуеши, радуйся на небеси со дерзновением Богу предстоящая, радуйся, дивная всем православным христианам помощнице, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, о предивная и чистая голубице, святая великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, прими сие малое моление от любящих тя, и благоприятными Твоими к Богу молитвами, от враг видимых и невидимых избави, от всяких болезней душевных и телесных свободи, и от вечного мучения Твоим ходатайством сохрани, да сподобимся с Тобою в райских селениях, воспевати Богу победную песню, аллилуйя. О предивная и чистая голубице, святая великомученице Марино,
невесту Христова всехвальная, прими сие малое моление от любящих тя и благоприятными твоими к Богу молитвами от враг видимых и невидимых избави, от всяких болезней душевных и телесных свободи, и от вечного мучения твоим ходатайством сохрани. Да сподобимся с тобою в райских селениях воспевайте Богу победную песню «Аллилуйя». О предивная чистая голубице, святая великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, прими сие малое моление от любящих тя и благоприятными твоими к Богу молитвами, от враг видимых и невидимых избави, от всяких болезней душевных и телесных свободи, и от вечного мучения твоим ходатайством сохрани, да сподобимся с тобою в райских селениях воспевать и Богу победную песню «Аллилуйя». Ангелов Творец, ведай благое произволение твое, святая мученице, явите за веру Христову непобедиму страстотерпицу, ты бо добротою телесе и красотою души просияла еси в дому Отца твоего, идолослужителя, обаче светом благодати просвященная, веру истинную познала еси, отеческое нечестие отринувши, мы же дивящиеся таковому о тебе Божию смотрению, в умилении сердец зовем ти. Радуйся от роковице Богом избранная, радуйся от юности добродетельным житием украшенная, радуйся из млада суету жизни земные презревшая, радуйся истинную мудрость возлюбившая, радуйся крине девства посреди терния языческого возвращенная, радуйся от малых лет благодатью свыше осененная, радуйся святое целомудрие девство добре сохранившая, радуйся во образ христианским девам свыше пронареченная, радуйся Христа всем сердцем возлюбившая, радуйся вольное страдание за имя Его претерпевшая, радуйся Церкви православная пресветлое украшение, радуйся, яко имя Твое во всем мире христианством прославляется, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, избранней Богом от языческого рода, премудрой невесте Христовой, града Антиохии, заступнице небесней, благодарственное восписуем ти молитвенницы Твои, святая многострадальная великомученице Марино, ты же, имущий дерзновение ко Господу, от всяких бед, зол и болезней, освобождая нас любовью зовущих, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная. О, святая Дева и великомученице Марино, истинная жениха Твоего Христа невесто, во граде Антиохии за веру Христову пострадавшая, сквозь огонь и воду прошедшая, и в Царстве Небеснем водворившаяся, Ты от юности всею душею и всем сердцем возлюбила еси Христа Бога нашего, Ему единому послужите желающие, Ты силою благочестия Своего, целомудрием и праведностью просияла еси, поживши свято и непорочно посреди неверных, Ты, благодатью Божию от ран дивно исцеленная, изумила еси мучителей Твоих и многих неверных, привела еси к познанию истинного Бога, Ты силою Божию поправа еси дьявола, явшегося пред очима Твоима, и благодать приява еси в обрани врага рода человеческого побеждати, Ты еси всея Церкви Христовы светильник пресветлый, теплая к Богу молитвенница, и всем прибегающим к Тебе с верою скорая заступница, о, святая Марино, руководи нас к небесному Отечеству, подай нам ревность о спасении, направи стопы наши к деланию заповедей Христовых, на путь подвига духовного и исправления жизни, поминай нас молитвою Твоею, помози всем нам жить целомудренно, праведно и благочестиво,
услыши ны страстотерпице Христова и умоли человеколюбца Бога, да подаст он ходатайством Твоим Отечеству нашему мир и благоустроение, всем православным христианам утверждение в вере, благочестии, чистоте, да укрепит в нас братскую любовь, да очистит нас грешных от скверны и пороков, да сохранит нас от действа вражия и помилует своею благодатью, и Царствие Небесного наследники соделает, и деже купно с Тобою прославим дивного во святых своих Бога, Отца и Сына и Святого Духа, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Агнеца Твоя, Иисусе Марина, завет велим гласом, Тебе же нишей мой люблю, и Тебе ищущий страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, якода царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прийми мя, с любовью пожершуюся Тебе, то я молитвами яко милостив спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Храм Твой всечестный, яко цельбу душевную обретше всеверни, велигласно вопием Ти, Деву Мученице Марину великоименитая, Христа Бога моли непрестанно о всех нас. Величаем, величаем Тя, страстотерпица Христова Марино, и чтим честное страдание Твое, я же за Христа претерпела, есть.

А жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно, а чисто

кен. Кто телом страждет, не грешит уж боле, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость

совсем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицен нарек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел.

коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать, карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди, а нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее,

сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет, и на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью, ведь боль души, рожденная любовью, в духовной жизни высшее звено. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

жизни личной и взыскуя праведности. Путин, вот уж в мире грянули катаклизмы, постарайтесь истину обрести, одолев безумие.

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете. Христос воистину воскрес.

И на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное пред

Прах Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь.

живые на небесах посмеются им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услышимя от горы святые своя, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Бог.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде какой?

Может быть, кто усомнился в законе, воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде, им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон, все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман.

больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней, как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму.

как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще, нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек, но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть, но сумели лишь себя обокрасть. Много из братьев в неволе сидящих в зоне иную свободу обрящут, внешней свободы лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души. С покаянием к Творцу поспеши, растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи.

получил ответ у борта. Лежал он головою к порту. Пока был в силах, то упал.

как будем, братцы, подниматься и из болота выбираться, и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути.

Веки веков амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония сметошами, болезни адовые обыдошами, предварившими сети смертные, и в них да скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глаз мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор сметошися и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса, и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его, селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и прият мя, восприят мя от вод многих, и избавят мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предваривши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог, разве Господа, или кто Бог, разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя имя, научая руцы мои на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал мя си силою на брань, спял и си вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си, возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и жени ведих работашами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отпущение мне и покоривы люди подмя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесешимя, от мужа неправедно избавишимя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева и творяй милость Христу своему Давиду.

Не суть речи, ниже словеса, иже не слышатся гласи. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. В солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранит, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послет тебе помощь от святаго, и от Сиона заступит тебя, поменет всякую жертву твою, и все сожжения твои точно будет. Даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа своего, услышать Его с небесе святаго своего, в силах спасения десница Его, сий на колесницах и сий на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его не лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камня честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие славы Его спасением Твоим, славу и велелебие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящится ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить. Яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

оставил меня си, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваша, отцы наши, уповаша, и избавилась я. К тебе воззваша, и спасушася, на тепло ваша, и не постыдешася. Аз же есмь черв, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, опоругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою. Упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его. Яко ты си исторги мя из чрева, упование мое, от состу матери моя. К тебе привержен есмь от ложесн, от чрева матери моя, Бог мой, если ты. Да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогая ми. Обыдоша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой прильпе к гортани моему. И вперь смерти свел мя си. Яко бы доша мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя. Ископаша руцы мои и нози мои, и щитоша вся кости моя. Ти же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе, и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего.

Тьи моей посреди церкви воспою тя, боящийся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни же негодова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от мене, и егда возвах к Нему услышамя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе. Молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убозии и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки. Я душой поклонившись о всей тучной земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне тому всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюся зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не остави мя раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби мя со беззаконьми моими, благи Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и уверь, стези моя, и вижть, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен. Ты бо еси путь и истинный живот, и Тебе славу высылаю, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святой великомученице Марине, избранней Богом от языческого рода, премудрой невесте Христовой, града Антиохии, заступницы небесней, благодарственное восписуем ти молитвенницы твои, святая многострадальная великомученица Марино, ты же имущий дерзновение ко Господу, от всяких бед, зол и болезней освобождай нас с любовью зовущих. Радуйся, великомученице Марино, невеста Христова всехвальная, ангелов Творец, ведай благое произволение Твое, святая мученице, явитя за веру Христову непобедиму страстотерпицу, ты бо добротою телесе и красотою души, просияла еси в дому Отца Твоего и идолослужителя, обаче светом благодати просвященная, веру истинную познала еси, отеческое нечестие отринувши, мы же дивящися таковому Тебе Божию смотрению, во умилении сердец зовем Ти. Радуйся от роковицы Богом избранная, радуйся от юности добродетельным житием украшенная, радуйся из млада суету жизни земные презревшая, радуйся истинную мудрость возлюбившая, радуйся крине девства, посреди терния языческого возвращенная, радуйся от малых лет благодатью свыше осененная, радуйся святое целомудрие и девство добре сохранившая, радуйся во образ христианским девам свыше пронареченная, радуйся Христа всем сердцем возлюбившая, радуйся вольное страдание за имя Его претерпевшая, радуйся Церкви православные пресветлое украшение, радуйся, яко имя Твое во всем мире христианцем прославляется, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, видя благолепие лица Твоего, люди дивляхуся, не ведяще красоты души Твоей, Ты же, святая Дево, мира многомятежи и отвергши, к горнему возвела еси ум Твой, и возжалела еси венцем мученическим украситеся от возлюбленного Тобою жениха Христа, воспевающий Ему радостно песня «Аллилуйя». Разум Твой не просвещен еще святым крещением, святая Марино, просвети, Господь, научая тебя славить единого и истинного Бога, нечестивый же родитель Твой отречеся от Тебе, но не возможно отторгнуть от веры истинная, в ней же Ты непоколебимо пребывала еси, тем же и нас в добродетелях веры и любви укрепи зовущих Ти. Радуйся нрав ангельский от младенчества стяжавшая, радуйся от юности всю себе Богу предавшая, радуйся благоухание добродетелей от юности возлюбившая, радуйся красотою души и телесе многих удивившая, радуйся девственнице, юным девам незримая помощнице, радуйся рода христианского украшения, радуйся истины Царствия Божия уразумевшая, радуйся свыше избранная на подвиг исповедания Христа, радуйся благочестие в себе воспитавшая, радуйся идольского служения прелесть обличившая, радуйся блаженная земным Отцем за веру Христову гонимая, радуйся небесного Отца чи честная, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, силою свыше припоясанная возмогла еси победить искушение, егда гонитель христиан епарх Олимврий, удивися красоте Твоей, и возжила взять тебя в жены, словесы ласкательными убеждая тебя принести жертву идолом, Ты же славу мира сего презревши, исповедала еси себе христианку, и отвергла еси жениха земного, жениха бессмертного жизнодавца Христа взыскующий, таковому дерзновению Твоему дивящися, воспоем укрепившему Тя Господу песня «Аллилуйя», имущий в сердце своем твердую веру во Христа,
яко овчана за коління привілася єсі мучительському судіщу Маріно Преславная, і дєже дерзновенно вседержителя всіх Бога проповедала єсі пред народом і силою божественною укрепляема, в суді нечестивих посрамила єсі, прийми, убо, от любви нашої приносимої тебе похвали. Радуйся, многобожія лесть обличившая, радуйся, істинної вери поборнице, радуйся, от юності і довослуження призревшая, радуйся, істинною богопочитання, даже до смерті возлюбившая, радуйся, кроме небесного, иного жениха знати не восхотевшая, радуйся, соблюдшая чистоту девства твоего, радуйся, замыслы мучителя твоего Олимврия рассеявшая, радуйся, гнева его не убоявшаяся, радуйся, голубице кроткая и страдалице Христа ради, радуйся, Сыном Божиим, призванная в чудный свет веры и благодати Его, радуйся добродетельным житием своим, сосудом Духа Святаго соделавшаяся, радуйся, звездо светозарная, в Антиохии Богом возженная, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, бурею ярости одержим безумный мучитель, повели тело Твое лютым мукам предати, тогда оружие врага изнеможе, и кровми Твоими земля освятися. Ты же, доблестве не претерпевши муки злые, взирающий на воздаяние будущее и возмогающий вся о Господе, с умилением взывала еси укрепившему Тя Христу Богу. Аллилуйя! Слыша вот Тебе, нечестивый мучитель, мужественное исповедание веры Христовы, заключите в темницу, иди же сам князь тьмы, во образе змея явися, хотя устрашите тя, ты же дева чистая, непобедимою силою креста укрепляема, ополчение самого дьявола отразила еси, и благодать прияла еси отгонять и духи нечистые, и силу вражию сокрушати им, сего ради и мы, слышавши, как о посрамися дьявол, от девы побеждаем, радостно вопием тисице. Радуйся неправедному судище дерзновенно представшая, радуйся христианку себе исповедавшая, радуйся всемощную силу благодати Христовы познавшая, радуйся злобы неверных не устрашившаяся, радуйся святая дева, мучителей своих посрамившая, радуйся паче сильных мужей крепчайшая, радуйся темничное заключение креста ради претерпевшая, радуйся силою креста главу дьявола сокрушившая, радуйся во плоти сущи бесплотного врага поправшая, радуйся козни дьявола победительнице, радуйся истинная христовых страстей причастнице, радуйся, яко мзда твоя много на небесе, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная. Боготочней звезде подобна была еси Марино, егда в темнице заключенная ликующи, славословила еси Христа жениха своего, сего ради удостоитя Господь дивного видения креста и голубицы исцелить от всех ран, радость даруя и на новый подвиг укрепляя, тем же молим, уврачуй раны греховные всех любовью чтущих тя и воспевающих Богу. Аллилуйя! Видя епарх Олимбрий святую Марину, изведенную из темницы здравую и светлу, разъярися злобою и паки предадею на муки, повелел пригвоздите на древе и с вещами горящими полите тело ея, обаче огни вещественны, невозможе изнурите тя, святая отроковице, огнем бо любви божественной озаряема, и трием отроком подобящися, поправа еси огнь сей, тем же нестерпимого огня вечного избави всех, чтущих тя и воспевающих тако. Радуйся кровью своею торжество веры истинные утвердившая,
Радуйся, яко сам Господь свыше, презрена твоя страдания. Радуйся в темнице дивного видения сподобившаяся. Радуйся, честный крест Господа твоего узревшая. Радуйся, язвы Христовы на теле твоем носившая. Радуйся от всех язв тех Господем исцеленная. Радуйся на подвиг мученичества свыше укрепленная. Радуйся божественным светом осиянная. Радуйся огнем земным Христа ради опаленная. Радуйся божественным огнем сердца наша возжигающая. Радуйся велиара лютого победившая. Радуйся, яко силы адские трепещут славы Твоя. Радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная. Проповедница чудес и славы Божия явилася еси, великомученице Марино, егда верже тя воду мучитель, повелев утопить тя связану, тогда дарова Господь знамение всему народу, восия над главою мученицы свет несказанный, явися столб огненный с крестом, и белая голубица с венцем золотым, и бысть глас выше глаголяй, мир тебе, невесту Христова Марина.

и жен, уверовавшего во Христа, и мученическую кончину прияша, крестящийся кровью Своею, просвети нас, о Марино, омраченных мглою греховною, и светом невечерним озарите славящих и поющих ти таковая. Радуйся в страданиях, яко злато в горниле очистившаяся, радуйся твердейшая адаманта, в терпении твоем показавшаяся, радуйся языческое служение поправшая, радуйся силу Божию пред нечестивыми проповедавшая, радуйся светом божественным души собравшихся озарившая, радуйся к вере истине многих приведшая, радуйся предивная поборница веры Христовы, радуйся путеводная звездо всем ищущим спасения, радуйся страданий своими ко Христу людей возводящая, радуйся чудес Его проповеднице, радуйся огнем ревности по славе Божией горевшая, радуйся непорочная голубице, возлетевшая в небесные обители, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, хотящим нам прославить и подвиги Твоя и чудеса великомученице преславная, воспоминаем слова псалмопевца иже древле, Духом Господним озаренный, пророчески паяше, пройдохом сквозе огни воду, и извел есины в покой. Ты же, святая Марино, делом сие исполнила еси, яко огнем и водою искушена была еси, и врага невидимого поразивши, вошла еси в чертог небесный со Христом, женихом Твоим, поющий Ему Аллилуйя. Яко новое светило на тверди небесней, воссияло еси всему христианскому роду святая страдалице Марино, егда в голову усеченная, душу свою предала еси Христу жениху Твоему, тем же мы, благовейне воспоминающе страдания и подвиги Твоя, с любовью зовем Тисице. Радуйся веру, надежду и любовь до конца сохранившая, радуйся смерть телесная не устрашившаяся, радуйся радостно за главу Церкви Христа, под меч главу свою преклонившая, радуйся венец славы из рук Господа приявшая, радуйся, яко мучение Твоя зряще, множество людей к Богу обратишася, радуйся Твоя Боконщина, просвети умы помраченные, радуйся сквозе огни воду мучений, покой небесный вшедшая, радуйся струи милости верным изливающая, радуйся во успении Твое многое и великое чудеса сотворшая, радуйся цветом неувядаемым украшенное на небеси, радуйся премудрая евангельская Дево, светильник горящий и мущая, радуйся к мученическому воинству сопричтенная, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, странствие земное совершивши и путь мученический прошедши, страстотерпице святая Марино, водворилася еси в царстве света, обаче люди, с любовью тебе молящаяся не оставила еси, прияла бы еси благодать побеждать и врага рода человеческого, и многие недуги душ и телес наших врачевати, тем же благодарно тя славим, и Богу тя возвеличившему, поем ангельскую песнь Аллилуйя. Вся небесная сила возрадовавшаяся, воспевающая Бога, даровавшего тебе, святая Марино, таковое мужество и непоколебимую твердость во исповедании веры Христовы, тем и по смерти честное тело Твое нетленно сохраненное, положено бысть Божиим изволением во граде Антиохии, источающее обилие чудес, с верою к Твоему заступлению прибегающим и молитвенно Тебе взывающим. Радуйся нетлением мощей славно от Бога возвеличенная, радуйся, яко мощей Твоих демони трепещут, радуйся, яко честные мощи Твоя
Во граде Антиохии многими чудеси прославившися,

Радуйся теми, бой великий Царьград, посвятися. Радуйся, яко чесные мощи Твоя доныне, Господь, сохрани в земли и талистей. Радуйся, яко благоволи Бог, принести десницу Твою на святую гору Афонскую. Радуйся всех православных христиан, заступнице. Радуйся радости нам и благодати вечной ходатайце. Радуйся, преславная чудотворице. Радуйся огнем молитвы, стрелы вражие попаляющая. Радуйся беды и печали, от любящих тя отгоняющая. Радуйся всем призывающим тя, скорую помощь подающая. Радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная. Все люди православные проповедуют благодатную Твою помощь стране нашей. От лет бо древних и до ныне отцы и матери нарекают именем Твоим черей своих, и лика Твоего изображения чудесы, прославившися в церквах наших, тем життя подолгу ублажающее, поем Тобою чудодействующему Богу, аллилуйя. Ведь и мира сего не возмогут по достоянию восхвалить, страдания и добродетели Твоя, великомученице Марино, тем же и мы недостойни, воспети желающий владыку и жизнодавца, давшего Тебе крепость, самого дьявола не убоятися, и мучителей победить, и молим Тя, призренность е воздыхание сердец наших, и неотступно буди нам помощница, вся благая дарующий предстательством Твоим, всем поющим Тебе тако. Радуйся, Дево, райскою красотою сияющая, радуйся, лилия благоуханная, благодатью Божию возвращенная, радуйся, страстотерпице, вся узы и сети врага растерзавшая, радуйся, маслину благоплодная, елей милости обильно нам источающая, радуйся, храме непорочности и чистоты, радуйся о спасении грешных теплое ходатайце у Отца Небесного, радуйся сущим в темницах и узах утешительнице, радуйся людям за Христа пострадавшим, путь к небу показавшая, радуйся на духе нечистая, власть от Господа приемшая, радуйся в напастях вражих, ко Христу Богу прибегать и нас научающая, радуйся недугов лютых прогонительнице, радуйся болезней неисцельных целительнице, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная. Спасти хотя всех благоизволи Господь, святые мощи Твоя, великомученице Марино, сохранить его утешение всем верным, яко от востока воссиявши, ныне в странах Запада просвещающий всех чтущих Тя и припадающих к цельбоносным мощам Твоим, да Твоими чудесы и молитвами пробуждаются люди от жизни греховной к жизни святей, воспевающие Творцу Своему и Богу, аллилуйя. Стеною молитвы их, великомученица Марино, сохраняй страну нашу и вся верная, в ней живущая и подвязающаяся, путем правым во Царстве Небесной руководи, за недодеся Тебе благодать, молитесь о людях православных, не токмо земли греческие, но и во всех странах христианских, всего ради и от нас любовью приносимое, благодарное славословие примим. Радуйся, яко Тобою имя Христово в мире прославляется, радуйся, яко Тобою верни, благ вечных сподобляются, радуйся себо, ангели с Тобою ликуют на небеси, радуйся, яко и человецы восхваляют Тя на земли, радуйся, всех православных на путь спасения направляющая, радуйся грешных на покаяние наставляющая, радуйся от людей верных с любовью прославляемая, радуйся о стране нашей пред Богом и Пресвятою Богородицею ходатайце, радуйся девам и женам, помощнице милостивая богодарованная, радуйся о всех людях земли нашей, молитвеннице усердная,
радуйся любящим Тя, святой любовью воздающая, радуйся с Царицею небесе и земли, во всем мире молящаяся, радуйся великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, пение единому и истинному Богу принесла еси Марино, не точью словом, но вольным себе в жертву принесением, подражающий Бо распятому за ны Христу, положила еси душу свою за веру истинную, и возлетела еси якого убийца, в обители небесные крылами чистоты и любви божественная, ныне же со ангелы и всеми святыми радующийся, воспеваешь и человеколюбцу Богу победную песню «Аллилуйя», воссиявши нам, яко звезда многосветлая, мрак демонский твоими молитвами отгоняешь, святая великомученица Марино, тем же молим тися, омраченная страстьми сердца наша просвети, и благодать божественную подашь, и спроси нам грехов оставления у всемилостивого Бога, яко да верою, радостью, духовною любовью зовем ти. Радуйся, Церкви Христовой, Пресветлая Звездо, радуйся, Светильниче, мир озаряй, радуйся в немерцающем свете, душею пребывающая, радуйся, яко паче лучей солнечных, благодатью просиява еси, радуйся, яко светом невещественным, души просвещаеши, радуйся, яко заблудших на путь истины наставляеши, радуйся пред престолом Господним, лампада неугасимая, радуйся, озарившая всю вселенную, светом подвига Твоего, радуйся, всесветлая, благодатью, яко ризою света облеченная, радуйся, трисиянным светом озаренная, радуйся, свяще Богом вожженная, радуйся, яко зрішений, не свет неизреченный, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, благодатью исполняется обитель Ватопецкая, имущий сокровище неоскудное десницу Твою, великомученице Марино, от нея же миру божественное исцеление миру источается, и отгоняются демонсти и полцы, призыванием имени Твоего святаго, тем же и нас, память Твою светло празднующих, благодати исполни молитвами Твоими, да воспоем вкупе со святогорцы, чудес подателю Богу, аллилуйя. Поюще Бога дивного во святых своих, ублажаем Тя, невесту Христова и великомученице Марино, почитаем страдания Твоя, славим долготерпение и непобедимое мужество, хвалим мученическую кончину Твою, Ты бо на земли силою Божию победила еси сатану, явшегося пред очима Твоима, ныне же, предстоящий престолу Царя Славы, молися о нас, да избавит Господь от действа дьявольского и от всяких бед, чтущих святую память Твою и воспевающих сице. Радуйся благодатью Божию прославленная, радуйся в дому Отца Небесного обитель себе сотворившая, радуйся Христу, жениху Твоему спострадавшая, радуйся блаженства святых удостоенная, радуйся дев христианских украшение, радуйся горнего мира, достойная обитательнице, радуйся исповеднице веры во Христа неустрашимая, радуйся смученики и всеми святыми ликовствующая, радуйся угоднице Божия, житию великих святых сопричастнице, радуйся, яко со всеми избранными Божиими присно торжествуеши, радуйся на небеси с одерзновением Богу предстоящая, радуйся, дивная всем православным христианам помощнице, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, о предивная и чистая голубице, святая великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, прими сие малое моление от любящих Тя, и благоприятными Твоими к Богу молитвами от враг видимых и невидимых избави,
от всяких болезней душевных и телесных свободи, и от вечного мучения Твоим ходатайством сохрани, да сподобимся с Тобою в райских селениях, воспевать и Богу победную песню «Аллилуйя». О предивная и чистая голубица, святая великомученица Марино, невесту Христова всехвальная, прими сие малое моление от любящих Тя и благоприятными Твоими к Богу молитвами, от враг видимых и невидимых избави, от всяких болезней душевных и телесных свободи, и от вечного мучения Твоим ходатайством сохрани, да сподобимся с Тобою в райских селениях, воспевайте Богу победную песню «Аллилуйя». О предивная и чистая голубица, святая великомученица Марино, невесту Христова всехвальная, прими сие малое моление от любящих Тя и благоприятными Твоими к Богу молитвами, от враг видимых и невидимых избави, от всяких болезней душевных и телесных свободи, и от вечного мучения Твоим ходатайством сохрани, да сподобимся с Тобою в райских селениях, воспевать и Богу победную песню «Аллилуйя». Ангелов Творец, ведай благое произволение Твое, святая мученице, явите за веру Христову непобедиму страстотерпицу, Ты бо добротою телесе и красотою души просияла еси в дому Отца Твоего, идолослужителя, обаче светом благодати просвященная, веру истинную познала еси, отеческое нечестие отринувши, мы же дивящиеся таковому о Тебе Божию смотрению, в умилении сердец зовем Ти. Радуйся от роковицы Богом избранная, радуйся от юности добродетельным житием украшенная, радуйся из млада суету жизни земные презревшая, радуйся истинную мудрость возлюбившая, радуйся крине девства посреди терния языческого возвращенная, радуйся от малых лет благодатью свыше осененная, радуйся святое целомудрие девство добре сохранившая, радуйся во образ христианским девам свыше пронареченная, радуйся Христа всем сердцем возлюбившая, радуйся вольное страдание за имя Его претерпевшая, радуйся Церкви православная пресветлое украшение, радуйся, яко имя Твое во всем мире христианством прославляется, радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная, избранней Богом от языческого рода, премудрой невесте Христовой, града Антиохии, заступницы небесней, благодарственное восписуем Ти молитвенницы Твои, святая многострадальная великомученица Марино, Ты же, имущий дерзновение ко Господу, от всяких бед, зол и болезней, освобождая нас любовью зовущих. Радуйся, великомученице Марино, невесту Христова всехвальная. О, святая Дева и великомученице Марино, истинная жениха Твоего Христа невесту, во граде Антиохии за веру Христову пострадавшая, сквозь огнь и воду прошедшая, и в Царстве Небеснем водворившаяся, Ты от юности всею душею и всем сердцем возлюбила еси Христа Бога нашего, Ему единому послужите желающие, Ты силою благочестия Своего, целомудрием и праведностью просияла еси, поживши свято и непорочно посреди неверных, Ты, благодатью Божию от ран дивно исцеленная, изумила еси мучителей Твоих и многих неверных, привела еси к познанию истинного Бога, Ты силою Божию поправа еси дьявола, явшегося пред очима Твоима, и благодать приява еси в обрани врага рода человеческого побеждати, Ты еси всея Церкви Христовой светильник пресветлый, теплая к Богу молитвенница, и всем прибегающим к Тебе с верою скорая заступница, о, святая Марино, руководи нас к небесному Отечеству,
подашь нам ревность о спасении, направи стопы наши к деланию заповедей Христовых, на путь подвига духовного и исправления жизни, поминай нас молитвою Твоею, помози всем нам жить целомудренно, праведно и благочестиво, услышаны страстотерпице Христова, и умоли человеколюбца Бога, да подаст он ходатайством Твоим, Отечеству нашему мир и благоустроение, всем православным христианам утверждение вере, благочестии и чистоте, да укрепит в нас братскую любовь, да очистит нас грешных от скверны и пороков, да сохранит нас от действа вражия и помилует своею благодатью, и Царствие Небесного наследники соделает, и деже купно с Тобою прославим дивного во святых своих Бога, Отца и Сына и Святого Духа, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Агнеца Твоя, Иисусе Марина, завет велим гласом, Тебе же нишей мой люблю, и Тебе ищущий страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прийми мя, с любовью пожершуюся Тебе, то я молитвами, яко милостив спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Храм Твой всечестный, яко цельбу душевную обретше всеверни, велигласно вопием Ти, Деву Мученице Марину великоименитая, Христа Бога моли непрестанно о всех нас. Величаем, величаем Тя, страстотерпица Христова Марино, и чтим честное страдание Твое, я же за Христа претерпела и

вновь. Они за ней пытались гнаться, но утекла она сквозь пальцы, оставив тяготу

знаю, но тут есть тоже апогей. Любви дано идти до рая, из рамок плоти.